оннуккуугаарми нууттеккаллаанаарто каннернаага сугиаалунило анориннеқарниарто уангнимингаартуми 30 мотикеқаттарлугуник ласуннеқарниартортү тарортуармиллунуриақаттарнунилу сеқиннерпаклунилу анориннеқарниарту уангнимингаартуми 30 мотикеқаттарлугуник ласуннеқарниарто 8 оқсортуармиллунуви